0: Саша!
1: Майли! Май Григори! Унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мам!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мам!
1: Чи ло трек латоба, мам!

Meisje knarren kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kostte niet meer. Ik waar wij meer als die portokallen. Ze zijn een volk, ik kan ons het waren. Ik tot de los vier, tjiki tjiki. Че съм на секс плека, ще да се реконоска майра анима декати ори. Но ам номерата, къс съм де парка къщигала лото. Да я спонямам си не меш комбо. И една щилка ще шамара, и една щилка ще шамара. Същи кану, и едно портпика, това е вътре птати. И бирата, но коста ника.